Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

0: столице 8 часов утра. В начале часа на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась. Выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкальский край, Калининградская, Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Минэнерго отмечает, нормализации способствуют меры, которые приняло правительство. Максимальная загрузка нефтеперерабатывающих заводов, сокращение сроков их ремонта и запрет на экспорт нефтепродуктов. Цивилев подчеркнул, что ведомство совместно с региональными властями делает все, чтобы внутренний рынок не страдал от дефицита. Россияне и белорусы смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане двух стран имеют право находиться в республике до 30 дней. Информация содержится в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Власти республики неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется ввести визовый режим с Российской Федерацией. Станция «Китай-город» оказалась самой популярной среди пассажиров московского метро в ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса. По будням после 23 часов через Китай-город проходит в среднем более 5000 пассажиров, а по выходным около 6000. Высокий спрос объясняется расположением рядом со станцией большого количества ресторанов и мест для прогулок. В рабочие дни в тройку самых востребованных станций поздним вечером также входит Пушкинская и Охотный ряд. В выходные в лидеры выходит ВДНХ, но и Охотный ряд сохраняет позиции. В департаменте добавили, что московское метро продолжает оставаться быстрым и надежным способом добраться домой вечером. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки. Почти половина граждан, 48%, выделяют на презенты от 1 до 5 тысяч рублей. Еще 31% от 5 до 15 тысяч. Согласно данным опроса, большинство покупают подарки заранее. 63% респондентов за несколько недель, еще 30% за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый пятый опрошенный, а впечатление 13%.
0: Диана, ты много тратишь на подарки?
1: Очень. Я из той категории людей, кто получает удовольствие.
0: А лучший подарок это какой?
1: Для меня или...
0: Для тебя, конечно. Деньги?
1: Ну да, впечатление и эмоции.
0: Эмоции выигрывают.
1: То есть море. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
0: Совершенно верно. Благодарим Диану за новости. Вы слушаете Радио 7. На календаре уже суббота, 25 июля. Добро пожаловать в заключительные выходные второго летнего месяца. Начинаем день с музыкой на все времена. Селена Гомес и Джордж Майкл. Скоро, а прямо сейчас Шанайя Твейн. Доброе утро. Доброе утро.

на Радио 7 Queen. И хорошие новости для тех, кому нравится парочка Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. В российский прокат выйдет психологический триллер «Бункер». Новый фильм лауреата Оскара Флориана Зеллера. Мировая премьера состоится в первых числах сентября. Дата российского проката будет объявлена позже. О чем же фильм? Архитектор Антонио Бардем получает предложение спроектировать роскошный бункер для техномагната. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Однако строительство убежища на случай катастрофы на 30 человек и год автономного существования вызывает у его жены Софии, Пенелопы, этические сомнения. Горячие споры, недомолвки и ревность заполняют будни семьи, пока они не замечают, что за их домом постоянно кто-то следит. Любопытно, в общем. Ну и на Крус Барденом посмотреть всегда приятно. Дальше Sting, Blondie и Jason Russ, а сразу после у нас гороскоп.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Это точно гороскоп на 25 июля прямо сейчас. Знаки огня. Суббота пройдет в режиме культурного гедонизма. Вы откроете для себя место с потрясающей атмосферой. Овны, львы и стрельцы. Эта локация мгновенно попадет в список ваших личных фаворитов. Не забудьте зафиксировать ее адрес. Знаки Земли. Держитесь подальше от сомнительных кулинарных авантюр в незнакомых заведениях. Тяжелая пища и некачественные продукты могут сорвать субботний отдых тельцов, дев и козерогов. Знаки воздуха. День принесет спонтанную поездку или прогулку по новому маршруту, которая полностью перезагрузит ваше ментальное состояние. Близнецы, весы и водолеи, по пути вы наткнетесь на вещи или информацию, которую долго искали. Знаки воды. Сегодня внешние раздражители и звонки наконец-то полностью стихнут. Раки, скорпионы и рыбы. Этот информационный вакуум позволит вашему организму восстановить силы после сложной недели.
0: Радио 7.

0: Wet, wet, wet. С утра пораньше, 8 часов 40 минут в Москве. А тем временем калифорнийские ученые сообщают, что частый просмотр телевизора в среднем возрасте может быть связан с уменьшением области мозга, отвечающих за память, принятие решений и обработку зрительной информации. Кроме того, у любителей телевидения были уменьшены лобные и затылочные доли. Первые отвечают в том числе за планирование и принятие решений, вторые за обработку зрительной информации. Какой вывод можно сделать? Слушайте радио, берегите мозг. К музыке вернемся буквально через несколько минут, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Все мы с детства помним, что нельзя играть с едой. Только это никогда никого не останавливает. Некоторые продолжают играть с едой и во взрослом возрасте, и в результате появляются впечатляющие рекорды. Например, студенты архитектурных вузов всего мира каждый год соревнуются, кто построит самую высокую и устойчивую конструкцию из спагетти. На сегодняшний день рекордную планку держит небоскреб высотой 5,5 метров, выстроенный иранскими студентами. В Йоханнесбурге несколько лет назад соорудили самую высокую конструкцию из пончиков-донатсов. В индийском Ченнае – 12-метровую башню из капкейков. В Нью-Йорке – 2-метровую копию Empire State Building из печенья. А в Казани в этот понедельник соорудили высочайшую в историю башню из главного татарского десерта – чак-чака. Над строением высотой целых 10 метров работали 70 кулинаров. На строительство ушло 2000 кило муки, больше 30 тысяч яиц, больше 1500 литров меда и 560 килограммов сахара. Получилось в общей сложности 4500 тонн чак-чака, которые зрители с большим удовольствием умяли сразу после установления рекорда. Тем, кто бережет фигуру, в ближайшие 2 недели вообще стоит держаться от Казани подальше. Потому что в выходные там стартовал фестиваль современной татарской кухни. В заведениях, которые специализируются на национальных деликатесах, до конца июля будут предлагать сеты из их современных и нетипичных версий. Например, эчпачмаки с фуа-гра вместо мяса и картошки. Или диетическую версию лепешек кыстыбы с овощами и зеленью. А в финале праздника шефы всех кафе и ресторанов соберутся вместе и устроят огромный открытый ужин прямо на Кремлевской набережной. И как тут не забыть о диете? Впрочем, такой гастрономический опыт стоит пары лишних кило.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: столице 9 утра. Новости прямо сейчас в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Миноборнауки планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. Новая система высшего образования предполагает отмену форматов бакалавр и магистр. Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование. Срок получения базового высшего образования составит 4-6 лет в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты будут получать от 1 до 3 лет. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками. В России предложили разрешить покупку лекарств по электронным рецептам в регионах. Об эксперименте сообщили в пресс-службе Минздрава. Сейчас цифровой рецепт можно использовать только в том регионе, где он был оформлен. Пилотный проект позволит приобретать медикаменты по электронному рецепту в аптеках других субъектов, участников эксперимента. Перечень таких регионов будет утвержден позднее. Чтобы воспользоваться электронным рецептом в аптеке, покупателю нужно будет показать его в мобильном приложении госуслуги на кассе. Ежегодный отпуск россиян необходимо увеличить с 28 до 35 дней, расходуя его только на рабочие дни. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, в праздники отпуск не расходуется и продлевается на соответствующее количество дней. Если на отпуск попадают праздничные дни, то они не считаются. А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так были бы выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни, подчеркнул депутат. Парламентарий также предложил пропорционально увеличивать отпуска тех, кто имеет право на его дополнительные дни. В Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 9 вечера. Воскресенье порадует москвичей. Осадков не ожидается. Днем до плюс 22-25. Все самое интересное природа приготовила к началу следующей недели. Синоптики предупреждают, 29 и 30 июля возможны экстремальные ливни до 30-40 миллиметров осадков. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Будян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные. На Семи холмах с Евгением Будяном.
0: Благодарим нашу службу информации. Радио 7 на Семи холмах. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Ваш саундтрек для заключительной субботы месяца. Shocking Blue, Ed Sheeran и No Doubt. В ближайшие минуты.

Грегуа. Секунда мирания. И оказывается, в Москве выставили на продажу машину место почти за 46 миллионов рублей. Территориально это жилой комплекс на Патриарших прудах. Как пишут, это самый дорогой лот такого типа за всю историю первичного рынка недвижимости Москвы. По словам экспертов рынка, машины места сегодня дорожают быстрее квартир. И удивительно, что есть же еще те, кто это купит. Далее Араш и Хелена у нас появится, а еще Алана Майлз. Доброе утро.

субботнем эфире Foreigner. Сегодня уже 25 июля, и на этой неделе писали, что на Ленинградском вокзале в Москве создали два специализированных пространства для пассажиров с домашними животными. Это комната для ухода за питомцами и зал ожидания. Комната для ухода оборудована всем необходимым, чтобы подготовить питомца к поездке или привести его в порядок после дороги. В ней есть туалет для животных, зона, где можно помыть лапы или питомца при необходимости, а также миски для воды и корма. В комнате поддерживается порядок и комфортные условия. Вот такие новости мы любим. Скоро Кара Эмеральд поставим, а затем у нас Крис де Бург. Доброе утро.

0: So beautiful на Радио 7, это Крис Дебург. Сегодня 25 июля, суббота. Сегодня, оказывается, День зубного техника, День сотрудника органов следствия Российской Федерации, а также День памяти Владимира Высоцкого. В истории этот день запомнился тем, что в 1814 году в Англии состоялось первое испытание паровоза. В 1907 в Петербурге была оформлена патентная заявка на основные принципы работы телевидения. А в 1984 женщина-космонавт впервые вышла в открытый космос. Все эти события произошли 25 июля в разные годы, соответственно. Музыки приятной, обязательно скоро вернемся. А сейчас...
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня у нас с вами прогулка не просто по переулку, а по настоящей архитектурной исповеди. Ермолаевский переулок, дом 28, строение 1. Особняк Федора Шехтеля. Это не чей-то заказ, не каприз богатого купца, не попытка перещеголять соседа колоннами. Это дом, который Шехтель построил для себя. Перед нами не фасад для публики, а автопортрет в камне и лепнине. Шехтель ведь был человеком парадоксальным. Один из главных архитекторов русского модерна, а в быту скромный до неловкости. Он не любил хвастаться, не любил рассказывать про себя. Зато его здания говорили за него. И вот этот дом словно письмо, написанное не чернилами, а кирпичом, штукатуркой и кованым железом. В 1896 году он здесь поселился, когда модерн еще не стал модой, а был скорее вызовом. И вызов тогда этот был не столько обществу, сколько самому себе. Смогу ли я сделать дом, в котором будет удобно жить, и в котором все равно будет видно, что я – это я? Если присмотреться к фасаду, можно заметить, как он будто нарочно не хочет казаться слишком нарядным. Нет кричащей роскоши, нет тяжеловесной торжественности. Вместо этого – легкая симметрия, плавные линии, окна, которые словно прислушиваются к переулку. И в этом тоже был характер Шехтеля. Он умел быть выразительным без пафоса. Современники иногда подшучивали над ним и над этой его тихой гениальностью. Мол, Федор Осипович опять сделал шедевр, а сам делает вид, что просто строил себе жилье. Дом, который архитектор строил как самое личное пространство на свете, не для заказчика, не для славы, а чтобы жить, работать, принимать друзей, сегодня стал территорией, куда просто так с улицы не войдешь. Сейчас в особняке располагается резиденция посла Республики Уругвай. Да, тот самый дом, где бывали Чехов и Врубель, где Шехтель чертил свои гениальные проекты, теперь служит дипломатическим целям. Совсем без надежды я вас не оставлю. В рамках Дней исторического наследия иногда устраивают экскурсии в такие закрытые особняки, в том числе и сюда. Попасть непросто. Места разбирают моментально, а расписание появляется буквально за считанные дни. Но попасть можно. Вот эта угловая башня с узким окошком. Там была прихожая. И до сих пор сохранилась метлахская плитка на полу. Над входом мозаичное панно с буквой «С» и цифрой 96. Это Франц Шехтель. Его подпись на языке архитектуры. Шехтель вообще любил такие тихие знаки. Не громкие вывески, а намеки для тех, кто умеет замечать детали. Кстати, именно эта привычка к деликатности чувствуется и в недавней очередной реставрации. Вернули исторический цвет, расчистили лепнину, бережно восстановили кованые элементы и добавили подсветку. Но так, чтобы она не спорила с домом, а помогала ему шептать свои истории в вечерних сумерках. В одном из писем Шехтель почти с досадой писал: «Мне все время хочется, чтобы дом не кричал, а шептал. Чтобы человек, проходя мимо, не останавливался с открытым ртом, а просто замедлял шаг. И глядя на этот особняк сегодня, я думаю, что Федор Осипович был бы доволен. Дом не кричит, он шепчет. И даже сквозь дипломатическую тишину и закрытые двери слышно этот тихий голос. Голос мастера, который умел делать великое без пафоса».
1: «Прогулки со Смирновым». Только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице 10 утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Инфляция в России составила почти 6%. Это данные Центробанка. В заявлении регулятора говорится, что в течение первых двух летних месяцев рост цен ускорился. На динамику значимо влияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых топливо и плодово-овощная продукция. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз роста ВВП. В следующем году он составит от 1,5 до 2,5%. Накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. При этом эксперты прогнозировали сохранение показателя на фоне роста цен на топливо. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Как пишет российская газета, упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними продолжит действовать до 1 сентября 2031 года. Напомню, подобный закон вступил в силу еще в 2021. За время действия амнистии граждане оформили порядка 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков под ними. Упрощенный порядок действует при совпадении трех условий. Гараж должен быть капитальным и возведенным до 29 декабря 2004 года, а также непризнанным самовольной постройкой. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора при записи на подачу документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сумма предоплаты составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести сразу при создании записи. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор также не вернут. Международный фестиваль «Тайгастро» запускает масштабную разноплановую культурную программу. В этом году фестиваль пройдет с 25 июля по 16 августа, объединяя сотни городов по всей России, а также в Казахстане, Беларуси, Индии, Сербии и Китае с целью возрождения гастрономического наследия регионов. Культурная программа фестиваля пройдет в Красноярске, Москве и Екатеринбурге и будет включать выставки, фестиваль документального кино «Тайгастро-Док», музейные проекты, концерты, фестивали электронной музыки, театральные события и книжные коллаборации. Полная программа есть на сайте фестиваля «Тайгастро». Это «Радио 7 на Семи холмах». Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Большое спасибо, Диане, за новости. 25 июля сегодня. Добро пожаловать в субботний эфир. В этом часе у нас традиционно стартует тематический уикенд. Это ближе к середине часа. Также будем дарить подарки. Подробности узнаете в эфире. Конечно же, приятная, качественная музыка впереди. LP, Уитни Хьюстон и Даррен Хейс. Для начала...

Майкл Джексон субботним утром. И знаете, что у меня есть для вас? Ну, кроме классной музыки, конечно же. Два приглашения в театр имени Моссовета на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев». Премьера состоится уже 27 июля. Хотите два билета? Отвечайте на вопрос правильно и быстрее других, а мы с удовольствием вам их подарим. Итак, сегодня, 25 июля, свой день рождения отмечает Мэтт Леблан. Актер наиболее известен по роли Джоуи в сериале «Друзья». В течение 10 лет Джоуи стал культовым персонажем. И одна из его фраз его героя в сериале вошла, можно сказать, в историю. Давайте вспомним, что это была за фраза. Варианты ответов. Джоуи не делится едой. Джоуи не одалживает денег. Или же Джоуи не обедает в одиночку. Ваши варианты ответов жду в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает два билета в театр. Желаю удачи.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Дженнифер Лопес родилась и выросла в знаменитом нью-йоркском районе Бронкс. У ее отца и матери, небогатых пуэрториканцев, появились на свет целых три творчески одаренные девочки. Линда, младшая, стала журналисткой и удостоилась премии Эмми. Лесли, старшая, всю жизнь посвятила музыке и уже 20 лет преподает ее в школе. Ну а Дженнифер превратилась в Джей Ло, одну из самых популярных звезд в мире. Лопес с теплом вспоминает детские годы и даже имя своему дебютному альбому «On the Six» дала в честь маршрута, на котором ездила в школу. Кстати, несмотря на латиноамериканское происхождение, испанским Джей Ло владеет лишь поверхностно. Впрочем, петь на родном языке это ей нисколько не мешает. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

Take That в нашем эфире. Давайте назовем победителя. Напомню, приз у нас 2 билета в театр и довольно несложный вопрос для тех, кому нравится сериал «Друзья». Сегодня, 25 июля, свой день рождения отмечает Мэтт Леблан. Актер наиболее известен по роли Джоуи в сериале «Друзья». В течение 10 лет Джоуи стал культовым персонажем, и одна из его фраз его героя в сериале вошла, можно сказать, в историю. Давайте вспомним, что это была за фраза. Так звучал вопрос. Варианты были: Джоуи не делится едой, Джоуи не одалживает денег или Джоуи не обедает в одиночку. И правильный ответ: Джоуи не делится едой. Главное правило персонажа сериала, когда кто-то пытается взять кусочек из его тарелки. Быстрее всех правильную версию прислала нам Оксана. Номер телефона заканчивается на цифры 9545. Оксана, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев» в историю Анны Ахматовой. Николая Гумилева и их сына Льва вы сможете увидеть 27 июля на основной сцене театра имени Моссовета. Всем большое спасибо за участие.

Dance with me. Это Alphaville. И, конечно, существует много способов слушать нас, а я хочу напомнить про один весьма удобный. У нас появилось новое официальное приложение станции Radio Hub. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7 на Семи Холмах. Попробуйте обязательно!

Зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды.

0: Только на Радио 7. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Ситуация с очередями на автозаправочных станциях России начала стабилизироваться. Так, сокращение числа очередей на АЗС фиксируется в 45 регионах. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Крыму и Севастополе. О сокращениях сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Приволжья, Урала, Дальнего Востока, регионов Сибири, Северо-Кавказского и Южного округов. Очереди полностью исчезли в Орловской области. Постепенно снижаются очереди в Курской, Липецкой, Ярославской, Костромской, а также Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской и Воронежской областях. Ажиотаж сохраняется в Тамбовской области. В Миноборнауке России анонсировали внедрение новой платформы для поступления в вузы. Она получит название «Университеты». Согласно проекту постановления правительства, эксперимент по созданию и внедрению платформы планируют провести с 1 сентября этого года по конец 2028. Платформа обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, а также позволит подтвердить факт обучения и заселения в общежитие. Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Участие университетов в эксперименте будет добровольным. Первые сделки с недвижимостью по биометрии начали регистрировать на территории России. Уточняется, что первыми участниками такой сделки стали жители Самарской области. Граждане обратились в Росреестр через личный кабинет на портале госуслуги для регистрации перехода права собственности на квартиру. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Единая биометрическая система позволяет идентифицировать личность человека, сверяя его лицо и голос с сохраненными данными. Каждый второй работающий россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц. Для каждого десятого дополнительные часы уже стали обычным рабочим режимом. В ходе исследования выяснилось, что 48% граждан уделяют работе больше стандартных 8 часов в день. Почти половина из них задерживается в офисе несколько раз в месяц, а еще треть делает это несколько раз в неделю или постоянно. Каждый третий участник опроса признался, что осознает влияние переработок только тогда, когда начинает реже видеться с близкими, а 41% замечает проблему лишь после того, как работа начинает вытеснять спорт и хобби. Основной мотивацией в этом вопросе для россиян оказался доход.
0: А если достойный доход, то можно и задержаться. Все закономерно,
1: вообще без проблем. А если работа любимая?
0: Ну, тут вообще не добавить, не убавить.
1: Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо, Диана. Радио 7 на Семи Холмах. Суббота. Заключительные выходные июля с прекрасной музыкой продолжаются. Скоро у нас Грейс Джонс и Джек Саворетти. Начнем под Shout. Это Tears for Fears. Shout.

На радио 7 Майкл Бубле. И новости из мира кино. «Одиссея» Кристофера Нолана еще не добралась до наградного сезона, но уже считается одним из главных претендентов на «Оскар». Первые академические показы прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. В США картину демонстрировали в формате 70 мм, а в Нью-Йорке на пленке 35 мм. Пишут также, что залы были практически полностью заполнены, а обсуждение после сеансов оказалось исключительно восторженным. «Я не думал, что что-то сможет превзойти «Оппенгеймера». Нолан – главный режиссер нашего времени», отметил один из членов Академии. Если не ошибаюсь, в 30-х числах июля вроде как собирается показывать «Одиссею» в России. Посмотреть уже очень-очень хочется. Скоро у нас продолжение уикенда Джей Ло. А сейчас Роксет.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». К началу десятых карьеру 40-летней Лопес многие похоронили. Альбомы проваливались, а прошлый лейбл расторг с ней контракт. Дженнифер пошла ва-банк и записала клубный трек «On the Floor». Продюсеры взяли за основу мелодию из культовой «Ламбады», превратив ее в зажигательный электрохаус. Трек взлетел на вершины танцевальных чартов, а клип стал одним из первых видео в истории, которое достигло отметки в миллиард просмотров. Сегодня, в 57 лет, Джей-Ло по-прежнему остается на пике формы. Она продолжает выпускать музыку, снимается в кино и сериалах, развивает свой бизнес в сфере красоты и моды. А главное, активно занимается благотворительностью и поддержкой женщин. Джей-Ло, как настоящая звезда, не сдается и с годами только ярче горит. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Женщин великое множество. У каждой свои пристрастия и предпочтения, но единственное, что идет всем без исключения, это любовь. Цитата эта принадлежит, как вы уже поняли, Патрисии Касс. Через несколько минут наш тревел-эксперт Ольга Яковин напомнит, какой город Золотого Кольца сегодня отмечает свой день рождения, а прежде на Радио 7 Фаррелл Уильямс и немного счастья, ведь счастья много не бывает.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В последнюю субботу июля отмечает день рождения один из самых очаровательных городов Золотого кольца – Переславль-Залесский. И в этом году праздник отмечают большим фестивалем перезагрузкой «За морями, за лесами». А поскольку на воскресенье приходится еще и российский день ВМФ и 330-летие российского флота, а Переславль-Залесский – то самое место, где отечественный флот зарождался, и юный Петр I спускал на воду свою первую, потешную еще флотилию, день города в Переславле-Залесском пройдет в морском духе. На водах Плещеева озера пройдет парусная регата, которую откроют актеры легендарного Ярославского Волковского театра в образах Петра I и князя Меншикова. Потом на воду спустят потешную флотилию 2.0. Каждый желающий сможет запустить собственный деревянный кораблик, среди которых потом выберут самый красивый, самый исторически достоверный, самый необычный и самый крепкий. А если судно вдруг пойдет ко дну, это тоже не повод расстраиваться. Для самых эффектно затонувших корабликов тоже будет отдельная номинация «Титаник». Вечером над Плещеевым озером будет звучать живая музыка, под которую над водой будут кружить в вальсе яхты с расписанными и подсвеченными парусами. А на берегу установят столики в настоящих рыбацких лодках, и шефы местных заведений будут соревноваться, чья уха круче. В программе двухдневного фестиваля есть еще уличный кинотеатр, мастер-классы по народным промыслам, всякие спортивные турниры от настольного тенниса до лапты, большой водный парад, караоке-баттл «Битва хоров», модное дефиле и гастрошоу «Регата вкусов». Угощать будут в том числе русскими и голландскими блюдами времен Петра Великого. В общем, за лесами в Залесском скучать в эти выходные точно будет некогда.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru. Верни.

0: Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полдень. О событиях в стране и мире расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Кабмин выделит 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Размер субсидий составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующиеся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. С 1 сентября в ряде школ по всей стране начнут выставлять оценки за поведение. Эта мера коснется учеников со 2 по 8 класс. Об этом сообщили в Минпросвещение. В прошлом учебном году апробация системы проходила и среди первоклассников. Наиболее результативной называют трехуровневую модель оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Оценка будет выставляться классным руководителем с учетом мнения других учителей, а также социального педагога, психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. В Госдуме предложили увеличить число отпускных дней. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что отпуск можно увеличить с 28 до 35 дней. Сделать это предлагается за счет исключения из отпуска выходных. Если праздничные дни не считаются, почему выходные считаются, задался вопросом Миронов. И добавил, что пропорционально должны увеличиваться отпуска и для тех, кто имеет право на дополнительные дни. В России появился уникальный лимитированный антистресс-набор, в который вошли семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее воспитания. Дроп выпустила одна из популярных сетей супермаркетов. Идея набора навеяна знакомым многим детским развлечением бить крапиву палкой. Сначала пользователям предлагают вырастить крапиву дома или на даче. После этого можно выбрать, как поступить с растением. Символически выпустить пар с помощью палки, просто наблюдать за его ростом или использовать крапиву в кулинарии.
0: В нашем детстве, Диан, не надо было выращивать крапиву, чтобы ее потом палкой побить.
1: Ну, ты знаешь, неплохой эксперимент. Оказывается, крапива созревает за 15-20 дней. То есть ты дома вот все это вырастил, вернулся в конце рабочего дня.
0: И ходить никуда не надо теперь.
1: Мне кажется, идея прекрасная.
0: Супер идея.
1: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо, Диана. Радио 7 на Семи холмах. Суббота сегодня. Добро пожаловать. Много классной музыки впереди и не только. И для начала у нас Teddy Swims, Backstreet Boys, а также Милен Фармер.

Юритмикс в субботнем эфире. А тем временем сообщается, что в Москве килограмм малины стал стоить как авиабилет до Санкт-Петербурга. На некоторых московских рынках стоимость малины достигла 3000 рублей за килограмм. Ягоду продают небольшими контейнерами по 200 граммов. Такой лот обойдется примерно в 600 рублей. При этом в сетевых магазинах малина стоит заметно дешевле. Разница в цене может достигать примерно 500 рублей за килограмм. Стоимость рыночной малины уже сравнивается с ценами на авиабилеты. Может, и расплачиваться за билет можно будет малиной тогда, раз цены сравнялись. Дальше у нас Майкл Болтон появится, а еще Three Doors Down.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». С 5 лет мама водила Дженнифер и ее сестер на уроки пения и танцев. Дома девочки постоянно устраивали творческие импровизации. В юности Лопес пробилась на телевидение как танцовщица, а позже даже была на подтанцовке у Джанет Джексон. Параллельно девушка снималась в кино, получая все более заметные роли. В 1997 году Дженнифер доверили воплотить на экране трагически погибшую певицу Селену Кентанилью. При подготовке Лопес полностью погрузилась в музыкальный мир, изучала концертные записи и биографию артистки. Этот опыт помог Дженнифер осознать, что она тоже хочет петь. Все отговаривали девушку от этой затеи, ведь в конце 90-х переход из актрис в певицы считался огромным риском, способным разрушить карьеру. Несмотря на скепсис, Дженнифер записала демо-версию, отправила ее главе Sony Music и добилась того, чтобы с ней заключили контракт. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

0: С секундами ранее Адель. Похудевшая на 45 килограммов британская певица подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса. Адель запечатлели на отдыхе в Италии с близким другом, модельером и кинорежиссером Томом Фордом. Она покаталась на каяке, поплавала в море в черном купальнике без бретелей и леггинсах для серфинга. И многие раскритиковали артистку, заявив, что она вновь набрала лишние килограммы. И надо понимать, что бы она ни делала, критики не избежать. Похудела – критика, набрала – то же самое. Многим же важно просто что-то написать. Обычно это так работает. Скорпионс и Кайли Миноук под финал часа поставим, а сейчас немного прогуляемся.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».

0: ладно. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Нам сегодня на улицу Старый Арбат, 55. Именно здесь, в квартире на третьем этаже, жил Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев. Человек, который умел слышать в городе такие ноты, что у читателя до сих пор мурашки бегут по коже. Дом Рахмановых – типичный московский доходный дом конца 19 века. Строгий, но не холодный, с лепниной, которая слегка устала от времени, и с окнами, будто по-прежнему подглядывающими за арбатской жизнью. Для Андрея Белого это был не просто адрес, а точка отсчета и нерв эпохи, поскольку именно здесь рождались его прозаические симфонии, те вихревые тексты, где Москва выступает не фоном, а главным героем. Сам Белый так говорил о городе и о себе. «Москва – это не город, это состояние души, в котором все одновременно слишком громко и слишком тихо. Глядя на этот дом, понимаешь, что писатель не преувеличивал, ведь Арбат тогда был шумным, пестрым, живым, с извозчиками, вывесками и разговорами, сливающимися в сплошной гул. В этих стенах нередко собирались люди, чьи имена навсегда вписаны в историю русской культуры, и дом становился ареной горячих споров о путях искусства и судьбах России. Известно, что именно в этой квартире Андрей Белый встречался с Александром Блоком. Их беседы, порой перераставшие в яростные полемики, были настолько напряженными, что, казалось, воздух в комнате звенел от столкновения двух поэтических миров. Они спорили о символизме, о миссии поэта, о том, как передать в слове неуловимое, и хотя их взгляды не всегда совпадали, оба признавали в собеседнике равного. И поэтому эти встречи, полные и раздражения, и восхищения, оставались для каждого из них событием. Николай Васильевич Бугаев, отец Белого, видный математик, профессор Московского университета, человек педантичный и вместе с тем тонко чувствовавший ритм города, ценил Арбат за его особую, непарадную основательность. Когда встал вопрос о новом жилье, Николай Васильевич присмотрел именно этот доходный дом. Не из показной роскоши, а из соображений уюта и близости к университетской среде. Так семья переехала сюда, и для юного Бориса этот дом стал пространством, где строгая академическая дисциплина отца соседствовала с его собственными поисками новых форм искусства, где математика пересекалась с поэзией, а быт – с метафизикой. Сейчас в доме располагаются обычные квартиры. То, что здесь по-прежнему живут люди, что в окнах зажигается свет и что кто-то поднимается по лестнице с сумками из магазина, представляется самой искренней данью памяти писателю. Мемориальная квартира Андрея Белого расположена не в самом доме Рахмановых. Это имеет вполне житейское объяснение. После ряда переездов и перемен в судьбе писателя, именно то помещение оказалось тем самым пространством, которое удалось сохранить как подлинное место его пребывания. Здесь сохранились следы его быта и творческой работы. Но это в двух шагах. А на втором этаже этого дома ресторан «Белый», названный в честь писателя и словно продолжающий тонкую игру смыслов, которую так любил Андрей Белый. Его интерьер выдержан в светлых, почти монохромных тонах, будто стремится передать ту самую вибрацию эпохи Серебряного века, о которой говорил поэт. С балкона в ресторан открывается вид на Арбат, и, сидя там, невольно ловишь себя на мысли, что отсюда, с этой высоты, город звучит почти так же, как его слышал сам Белый, в переплетении шагов, голосов и ветра, пробегающего по старым фасадам. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Кристина Агилера в нашем эфире. Вижу сейчас, что пишут, как певица тайно вышла замуж, избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она стоит в отношениях более 12 лет. Но официально это никто не подтвердил, хоть и пресса уже выдала ее замуж. То есть даже сама Агилера, может быть, не в курсе, что она замуж вышла. Настолько это все тайно. И прежде чем дальше поставим «Принца» и «Солтанс», хочу напомнить, что слушать «Радио 7» стало еще удобнее. У нас появилось новое официальное приложение станции «Радио Хаб». Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром «Радио 7» на Семи холмах.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Знаменитый хит «Jenny from the Block» задумывался как возвращение к корням. Дескать, несмотря на богатство, певица осталась прежней девчонкой из Бронкса. Для убедительности Лопес упоминает свой район в тексте целых 28 раз. Авторами «Jenny from the Block» значится аж 11 человек, а после выхода трека пресса тут же нарекла певицу «Дженни с нашего района». Именно так переводится название песни. Эта кличка намертво прилипла к девушке и в нулевых стала распространенным прозвищем для любой звезды, которая пыталась доказать, что не забыла свои корни. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

Сэм Смит в финале моей эфирной смены сегодня. Я Евгений Водян. Благодарю всех и каждого за компанию. Радиочат, вам особый привет. Вернусь завтра также с 8 до 14. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие мировые артисты. Все это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных выходных в компании Радио 7 на Семи Холмах.

0: Зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая

Став поп-звездой, Дженнифер Лопес даже не думала бросать кино. Ее актерская карьера продолжила развиваться параллельно с музыкальной. Благодаря этому уже в 2001 году она установила уникальный рекорд. На одной и той же неделе ее новый альбом «J-Lo» возглавил хит-парады в США, а романтическая комедия «Свадебный переполох», где Лопес сыграла главную роль, вышла на первое место по кассовым сборам в кинотеатрах. В послужном списке «J-Lo» есть самые разнообразные роли – от трогательной певицы и федерального маршала до свадебной планировщицы и психолога, проникающего в разум убийцы. Дженнифер годами оставалась одной из самых

0: гоняют на деревянных поморских парусниках карбасах. На Онеге в конце июля устраивают большую гонку вокруг острова Кижи на местных лодках кижанках. В Югре в конце июня гребут на долбленках, вырезанных из цельного ствола дерева, обласах. И это не какая-то реконструкторская забава, а серьезное соревнование на кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. А на Чукотке в этот уикенд морские зверобои устраивают гонки на кожаных лодках-байдарах. Эти древние плавсредства послужили прототипами для современных спортивных байдарок. Байдары делали из моржовой или тюленьей кожи, натянутой на каркас из китовых ребер, сшитой китовым усом, прокопченной и смазанной жиром. И на Чукотке до сих пор их так и строят, и до сих пор ведут на них морской промысел. А вот уже 35 лет, с 92 года, раз в год собираются в одном из поселков на берегу и устраивают фестиваль морских зверобоев «Берингия» с гонками по воде. В этом году он проходит в поселке Лорино. В каждой байдаре 6 гребцов и один рулевой, который задает темп. Почти как в том вирусном видео про индонезийского мальчика, который танцевал на носу лодки. И как в тех роликах, гонки на Чукотке не развлекуха для туристов, а по-настоящему важное местное событие, которое сопровождает ярмарка мастеров косторезов, соревнования по другим видам традиционного чукотского спорта, фольклорное выступление и прочая экзотика. Так что туристам все-таки посмотреть на него очень даже стоит.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Лопес не считала себя сильной вокалисткой, поэтому в студии она полностью полагалась на команду профессионалов. Во время записи дебютного альбома продюсер Кори Руни пошел на хитрость. Чтобы побороть страх Джей Ло перед микрофоном, он просил девушку забыть о технике и отыгрывать песню как актерскую роль, не думая о том, соответствует ли вокал академическим стандартам. И это сработало. Дебютный сингл «If You Had My Love» мгновенно превратил популярную актрису в поп-звезду. А клип идеально поймал паранойю эпохи зарождения интернета. Видео показывало мужчину, который ищет в сети информацию о Дженнифер и через веб-камеру наблюдает за каждым ее шагом. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Друзья, а сегодня мы с вами пойдем не по парадным проспектам и не будем искать скрытые дворики. Мы спустимся к воде. Есть у нас с вами Ленинский пляж. Место, в котором лето в Москве всегда ощущалось особенно остро. И знаете, что забавно? Название это из той самой эпохи, когда каждое общественное пространство стремилось нести в себе большой смысл, а пляж, по мысли градостроителей, должен был стать не просто местом, где можно окунуться в прохладную воду, а точкой коллективного счастья, где отдых – это тоже труд на благо общества. В общем, а Ленин такой молодой, но Ленин совсем ни при чем. 1930-1950-е годы эта зона активно благоустраивалась. Здесь появились настилы, раздевалки, спасательные посты, и пляж быстро стал одним из самых популярных в столице. Сюда приезжали не только жители близлежащих районов. Сюда стремились попасть, потому что на фоне городской суеты этот уголок воды казался почти загородным, а ехать было всего ничего. В выходные было очень пестро. Кто-то раскладывал полотенца, кто-то играл в волейбол, а кто-то просто сидел на траве, слушая, как плещется река. Говорят, в 1950-е годы на пляже устраивали настоящие водные праздники с показательными заплывами, соревнованиями по прыжкам в воду и даже любительскими концертами у берега. Молодежь здесь знакомилась, договаривалась о свиданиях у спасательной вышки, а потом десятилетиями вспоминала, как все начиналось на фоне Воробьевых гор. Спасатели тогда были почти местными героями. Их знали в лицо, с ними здоровались, им доверяли присматривать за детьми, пока родители загорали. В 1960-е сюда нередко заглядывали студенты МГУ. Не только купаться, но и устраивать небольшие поэтические чтения на склоне. Там, где сейчас кто-то раскладывает плед, тогда кто-то читал Евтушенко или Вознесенского. Были и свои маленькие ритуалы. Например, считалось хорошей приметой перед первым купанием бросить в воду монетку в благодарность реке за прохладу. Многие москвичи вспоминали, что именно с этого пляжа начинались семейные традиции. Первое купание ребенка, первый самостоятельный заплыв подростка, ежегодное открытие сезона. Но время меняло не только город, но и отношение к отдыху у воды. Уже к 70-80-м годам 20 века санитарные нормы стали строже, и купание в черте города начали ограничивать, поскольку слишком много факторов влияло на качество воды. В конце 70-х предупреждения звучали все чаще, и постепенно купание стали ограничивать, что для многих стало почти личной утратой, будто у лета отняли одну из главных радостей. Ленинский пляж не исчез, но сменил амплуа. Из места для заплывов он превратился в зону для солнечных ванн, неспешных прогулок и летних разговоров. Люди не перестали сюда приходить, просто теперь они приносили с собой не плавки и ласты, а термос с чаем, книжку, шахматы. Место не опустело, оно просто заговорило другим голосом. Вместо криков «прыгай» и всплесков воды – разговоры шепотом, смех, шуршание страниц. Сегодня Ленинский пляж – это скорее воспоминание о массовом летнем досуге советской эпохи, нежели полноценная купальная зона. Официально купаться здесь запрещено, и об этом честно предупреждают знаки. Но Ленин такой молодой. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Браслет.

0: планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
7: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
11: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». В феврале 2020-го Дженнифер Лопес выступила на главном спортивном событии США – Суперкубке по американскому футболу, или, как его называют местные, Супербоуле. Причем у певицы была шикарная компания. Сцену и славу она разделила с Шакирой. «Давай покажем миру, на что способны две маленькие латиноамериканки», – сказала Лопес своей коллеге перед началом игры. Впрочем, самим концертом поп-дива осталась недовольна. «Позвать меня и Шакиру выступать вместе – это бред», – признавалась позже Дженнифер. Негодование певицы можно понять. Всего лишь за 15 минут перерыва двум девушкам нужно было устроить грандиозное шоу и исполнить свои главные хиты. Кстати, привычных многомиллионных гонораров за выступление на Суперкубке они не получили. Платой за концерт фактически стал доступ к огромной аудитории. Единовременно за шоу следили около 100 миллионов зрителей. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вернем

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Личная жизнь Дженнифер Лопес долгие годы остается горячей темой для мировой прессы. Певица 4 раза была замужем и пережила несколько громких расставаний, в том числе с Пи Диди и Дрейком. Но самой обсуждаемой страницей ее биографии стали отношения с Беном Аффлеком. В начале нулевых папарацци караулили пару круглосуточно, подарив им знаменитое прозвище «Беннифер». В 2004 году влюбленные отменили свадьбу буквально за несколько дней до церемонии, не выдержав безумного давления СМИ. Спустя почти 20 лет Лопес и Аффлек удивили всех, сошлись снова и все-таки поженились. К сожалению, этот красивый голливудский сюжет все равно закончился разводом в 2025-м. Джей Ло и Аффлек остались приятелями. Они часто созваниваются, поддерживают друг друга в новых проектах. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Дженнифер Лопес невольно заставила программистов самого популярного в мире поисковика создать сервис поиска по картинке. В 2000 году певица появилась на церемонии Грэмми в культовом зеленом платье с экстремальным декольте. На следующий день миллионы пользователей по всему миру одновременно бросились в интернет, чтобы найти фотографии этого наряда. Сервера поисковика едва справлялись с нагрузкой, и разработчики осознали, что людям

уже недостаточно обычных текстовых ссылок. Пользователям нужен был инструмент для быстрого поиска изображений, и вскоре он был создан. Так один смелый наряд Лопес навсегда изменил структуру поисковых систем интернета. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

0: зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Сегодня и завтра – хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в

0: вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Дженнифер Лопес». Вот уже долгие годы люди безуспешно пытаются найти ответы на самые важные вопросы. Что такое время, существует ли жизнь в космосе и, конечно, главный из них — как Джей Лоу умудряется сохранять безупречную форму. И если первые два, увы, пока безответны, то на третий вопрос мироздания мы можем пролить талику света. Во-первых, никаких сигарет и алкоголя. Дива убеждена, что они сильно вредят организму, наносят непоправимый урон здоровью и портят кожу. Во-вторых, постоянные занятия спортом и активный образ жизни. Правда, это не мешает Джей Ло с удовольствием баловать себя фастфудом. Ее нередко замечают в популярных заведениях, которые не слишком славятся полезной едой. Впрочем, эта маленькая слабость очеловечивает звезду и совсем не портит впечатление о ней. Кстати, у самой Джей Ло есть собственный ресторан кубинской кухни. Радио 7. Уикенд Дженнифер Лопес.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. Завтра. Хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным, только на радио 7.
1: Let's go, girls.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I've been married long time ago. Where

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. Завтра хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.

Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.